0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: 45-45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Моя подруга из Санкт-Петербурга, красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура, и с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван, и что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан. Так она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов, и я гулял, как по другой планете, от Невского

Дни ее полны разной суеты мирской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку, не зажигает в клубах на Неве. И до сих пор предпочитает водку дорогам кокса и дурман траве. Врагам она злословия прощает, пусть прошлое не замыкает круг. И из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг. Так она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть,

0: И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой.
1: Радио Z.

полям. В глухозимье бродит лихо, за спиной подходит тихо к нашим братьям-сыновьям. Морок застит им глаза пеленою снов тревог.

0: Давай поднимем за ребят. Дорога республики, солдат.
1: Радио З. Thank you.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вот у меня на работе Wi-Fi, я послушаю обязательно. Просто сейчас запара такая, забываю все время. Завтра, если ты сможешь, напиши мне, чтобы я послушала. Мне придет сообщение, я вспомню об этом. Вообще забываю.
1: Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: До свидания, порт.

0: твоя сила, брат. Оставайся собой и делай все красиво.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

Осенние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Разработка модуля «Русский язык как государственный для вузов» начнется в ближайшее время, сообщил Владимир Путин. Президент собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Главное заявление. Федеральным вузам следует открыть факультеты русского языка. Совершенствование системы изучения русского языка – это приоритетное направление госполитики. Учебный модуль «Русский язык как государственный» должен стать частью единого ядра высшего образования. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, сказал глава государства. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецопераций, членов их семей, других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд. Выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в соцфонд. Правительство России утвердило новые правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг, следует из постановления Кабмина. Теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026. Правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Родители в период подготовки их детей к ЕГЭ должны сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка и не прибегать к жесткому контролю, рассказали психологи. Период сдачи ЕГЭ – это не просто проверка знаний, а серьезный стресс для всей семьи. Если родители берут на себя жесткий контроль, составляют графики, проверяют знания, ругают за отдых, подросток может включить пассивное сопротивление, переложить ответственность на родителей. Вам надо, вы и готовьтесь. Психологи объяснили, что в период подготовки к ЕГЭ родителям важно не перейти грань между двумя крайностями – равнодушием, всепопустительством и давлением, тревожным гиперконтролем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Каждую весну проходит парад. Мы вспоминаем наших дедов. Русский солдат не знает преград. Мы отмечаем

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Мама.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время, сообщил Владимир Путин. Президент собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Главное заявление. Федеральным вузам следует открыть факультеты русского языка. Совершенствование системы изучения русского языка – это приоритетное направление госполитики. Учебный модуль «Русский язык как государственный» должен стать частью единого ядра высшего образования. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, сказал глава государства. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецопераций, членов их семей, других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд. Выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в соцфонд. Правительство России утвердило новые правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг, следует из постановления Кабмина. Теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026. Правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Родители в период подготовки их детей к ЕГЭ должны сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка и не прибегать к жесткому контролю, рассказали психологи. Период сдачи ЕГЭ – это не просто проверка знаний, а серьезный стресс для всей семьи. Если родители берут на себя жесткий контроль, составляют графики, проверяют знания, ругают за отдых, подросток может включить пассивное сопротивление, переложить ответственность на родителей. Вам надо, вы и готовьтесь. Психологи объяснили, что в период подготовки к ЕГЭ родителям важно не перейти грань между двумя крайностями – равнодушием, всепопустительством и давлением, тревожным гиперконтролем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень, из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень, из молодежи той поры. В боях за Родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
2: Радио З. Корабли постоят.

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Севастополь и Керчь.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Девочка и фашист. Рассказ фронтовика. Выбежала девочка из дома, маленькая, в мамином платке. Старенькие валенки знакомы, весело блестели вдалеке. Куклу на салазках покатала, с черную собачкой у ворот. Долго по-ребячьи лопотала, рукавички ей совала в рот. Бегала то к дому, то к сараю и шептала, прячась за крыльцо: «Я с тобой, собачка, не играю. Ты чего слюнявишь мне лицо?» Топала по тропке возле дома, щечки на морозе расцвели. Вдруг, хрустя по снегу незнакомо, злые люди к дому подошли. Вытащили все, что в доме было, даже карандашик и тетрадь. Ту, в которой девочка любила ласточек для мамы рисовать. Вынесли подушки и корзины, сверток детских трусиков цветных. И такие были образины, лютые и жадные у них. Разбросали карточки по дому, снимки, что в альбомах берегли. А потом зажженную солому равнодушно двери поднесли. Зазвенели выбитые рамы, полыхнуло пламя через край. И раздался хриплый голос мамы: «Доченька, любимая, прощай!» Черным дымом крыша вся покрылась, вспыхнул клен, что рос невдалеке. Губки задрожали, покатилась крохотная слезка по щеке. «Мамочка, любимая, родная, посмотри, сейчас расправлюсь я с этим, на котором шерстяная вязаная кофточка твоя». Кулачишки маленькие сжала, сердце быстро прыгнуло в груди. К рыжему фашисту подбежала и сказала звонко: «Уходи!» Был он длинный, грязный и плечистый. Был он молод, жаден и жесток. И сорвал он с девочки пушистый, теплый, мамин ласковый платок. Волосенки ветром растрепало, слезы стыли возле самых век. Треснул выстрел, девочка упала личиком курносым прямо в снег. В это утро мы в окопах были, а потом рванулись точно в срок. И атакой яростной отбили небольшой районный городок.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Разработка модуля «Русский язык как государственный» для вузов начнется в ближайшее время, сообщил Владимир Путин. Президент собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Главное заявление. Федеральным вузам следует открыть факультеты русского языка. Совершенствование системы изучения русского языка – это приоритетное направление госполитики. Учебный модуль «Русский язык как государственный» должен стать частью единого ядра высшего образования. Количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы необходимо увеличить, сказал глава государства. Работодатели в России могут получить государственную субсидию при трудоустройстве бывших военнослужащих, участников спецопераций, членов их семей, других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд. Выплата предусмотрена также при найме одиноких родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, многодетных родителей, граждан с инвалидностью и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав имеющиеся вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании следует подать заявление на выплату в соцфонд. Правительство России утвердило новые правила предоставления медицинскими организациями платных медуслуг, следует из постановления Кабмина. Теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Постановление вступит в силу 1 сентября 2026. Правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Родители в период подготовки их детей к ЕГЭ должны сместить фокус со сдачи экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка и не прибегать к жесткому контролю, рассказали психологи. Период сдачи ЕГЭ – это не просто проверка знаний, а серьезный стресс для всей семьи. Если родители берут на себя жесткий контроль, составляют графики, проверяют знания, ругают за отдых, подросток может включить пассивное сопротивление, переложить ответственность на родителей. Вам надо, вы и готовьтесь. Психологи объяснили, что в период подготовки к ЕГЭ родителям важно не перейти грань между двумя крайностями – равнодушием, всепопустительством и давлением, тревожным гиперконтролем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка Ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: облом. Вновь стоит пятый взвод у Змеиной горы. Здесь навеки остаться пришлось.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желая добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино напомин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 67 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений нейтрализовано 113 вражеских беспилотников. В Валуйском, Красноярушском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек. В Прохоровском округе по нацпроекту благоустроят две территории. Объекты Александр Шуваев осмотрел во время рабочей поездки. В 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок парк «Молодежный» и сквер «Тихие аллеи». На это выделят более 27 миллионов рублей. Напомним, сейчас жители 14 муниципалитетов голосуют за дизайн проекта благоустройства 30 объектов. Продолжаем делать Белгородчину комфортнее, даже в сложных условиях. Ни шагу назад, подчеркнул Шуваев. В Красногвардейском округе ремонтируют дороги в 6 населенных пунктах. В поселке Берюч приведут в порядок 170-метровый участок улицы Привокзальной, центральной улицы, где расположены аптека, клуб, почта, железнодорожный вокзал, а также памятник павшим в годы Великой Отечественной. В селе Веселое отремонтируют улицу Полевую, в селе Ливенко – улицу Транспортную, а в селе Красном – улицу Народную. Помимо этого, специалисты приведут в нормативное состояние улицу Народную в поселке Николаевском и два участка в селе Кулешовка, улицу Зарудни и подъезд к складу. На всех улицах расположены частные домовладения, поэтому ремонт существенно улучшит условия передвижения для местных жителей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 200 специалистов и 85 единиц техники Белгорблагоустройства ежедневно работают на улицах областной столицы. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Озеленители продолжают менять цветочное оформление города на летнее. На вокзальной улице у памятника Апанасенко высадили яркие канны, а на Свято-Троицком бульваре пышные бегонии, пенисетумы и калеусы. Диораму освежили вазонами с хлорофитумом и бегониями, а на аллее возле нее высадили агерату. Продолжается и покос сорной растительности. Бригады задействованы и на ежедневной хозяйственной работе. С улиц вывозят ветки и мусор, очищают прилотковую часть дорог, убирают смет, поддерживают порядок в укрытиях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всех промыслах!

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

утек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже.

не страшна разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат, защитник Родины. Меня зовут Миша, мне 9 лет, и я живу в городе Белгороде. Благодаря тебе и твоей защите я спокойно сплю, хотя и знаю, что враг совсем рядом. Я знаю, что ты защитишь меня и свою родную землю и не позволишь врагу нас обидеть. Я хочу сказать спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину, служишь ей ради нашего светлого будущего и мирного неба над головой. Ты настоящий герой. Я тоже, когда вырасту, обязательно буду защитником своей Родины. Как ты, я хочу сказать тебе, что как бы ни была тяжела участь солдата, иди до последнего, сражайся, ведь только ты сможешь защитить свою Родину, своих родных и всех тех, кто ждет тебя домой. Береги себя и возвращайся домой невредимым.

Вернитесь, всех вас дома ждут. С надеждой веру берегут.

0: прятки уходит.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Когда

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 67 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 12 округам. Противник совершил 7 обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений нейтрализовано 113 вражеских беспилотников. В Валуйском, Красноярушском и Шебекинском округах получили ранения 9 человек. В Прохоровском округе по нацпроекту благоустроят две территории. Объекты Александр Шуваев осмотрел во время рабочей поездки. В 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок парк «Молодежный» и сквер «Тихие аллеи». На это выделят более 27 миллионов рублей. Напомним, сейчас жители 14 муниципалитетов голосуют за дизайн проекта благоустройства 30 объектов. Продолжаем делать Белгородчину комфортнее, даже в сложных условиях. Ни шагу назад, подчеркнул Шуваев. В Красногвардейском округе ремонтируют дороги в 6 населенных пунктах. В поселке Берюч приведут в порядок 170-метровый участок улицы Привокзальной, центральной улицы, где расположены аптека, клуб, почта, железнодорожный вокзал, а также памятник павшим в годы Великой Отечественной. В селе Веселое отремонтируют улицу Полевую, в селе Ливенко – улицу Транспортную, а в селе Красном – улицу Народную. Помимо этого, специалисты приведут в нормативное состояние улицу Народную в поселке Николаевском и два участка в селе Кулешовка, улицу Зарудни и подъезд к складу. На всех улицах расположены частные домовладения, поэтому ремонт существенно улучшит условия передвижения для местных жителей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Порядка 200 специалистов и 85 единиц техники Белгорблагоустройства ежедневно работают на улицах областной столицы. Об этом рассказал мэр Валентин Демидов. Озеленители продолжают менять цветочное оформление города на летнее. На вокзальной улице у памятника Апанасенко высадили яркие канны, а на Свято-Троицком бульваре пышные бегонии, пенисетумы и калеусы. Диораму освежили вазонами с хлорофитумом и бегониями, а на аллее возле нее высадили агерату. Продолжается и покос сорной растительности. Бригады задействованы и на ежедневной хозяйственной работе. С улиц вывозят ветки и мусор, очищают прилотковую часть дорог, убирают смет, поддерживают порядок в укрытиях. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всех промыслах!

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Метеор, буря 32 на связь.
2: Не надо, метеор. Помощь, помощь, вылетит. Кусочек на выход.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

поехали с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран. Президент проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она пройдет 4 июня в Константиновском дворце. Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Его участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США сейчас увязли в конфликте на ближневосточном направлении. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах. По их словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Просчитать, когда иранский конфликт придет к логическому завершению, невозможно, подчеркивают аналитики. Ранее востоковед Кирилл Семенов заявил, что в случае, если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина на очереди. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. Такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Напомним, в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Минобрнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателями прошлого года. За последний год доля россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Как показали результаты опроса, средние расходы россиян на книги и журналы за год увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч рублей. Большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Заметьте, что в эфире радио «Мир Белогорья» для этих целей есть программа «Книжная полка». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 3 июня, в нашем регионе пасмурно, без осадков. Ветер восточный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин 5 июня выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, на заседании также ожидаются выступления представителей зарубежных стран. Президент проведет встречу с руководителями мировых информагентств. Она пройдет 4 июня в Константиновском дворце. Напомним, Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Его участники обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. Участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. Перспективы возобновления переговоров по Украине во многом зависят от развития ситуации вокруг Ирана, поскольку США сейчас увязли в конфликте на ближневосточном направлении. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах. По их словам, Вашингтон, по сути, сам поставил украинские переговоры на паузу. Просчитать, когда иранский конфликт придет к логическому завершению, невозможно, подчеркивают аналитики. Ранее востоковед Кирилл Семенов заявил, что в случае, если США и Ирану удастся заключить соглашение, Украина на очереди. Студенты всех российских вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Предметы будут в учебных программах, независимо от будущей профессии, формы и уровня обучения, отметил министр. Такой единый подход позволит методически повысить качество преподавания. Напомним, в текущем цикле принято решение увеличить количество бюджетных мест в вузах. По утверждению главы Минобрнауки, их число вырастет на 250 в сравнении с показателями прошлого года. За последний год доля россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29 до 43%. Как показали результаты опроса, средние расходы россиян на книги и журналы за год увеличились. Если в прошлом году жители страны тратили на печатную продукцию в среднем 3,5 тысячи рублей в год, то в этом году показатель вырос до 6 тысяч рублей. Большинство участников исследования признались, что начали покупать книги чаще именно из-за желания отвлечься от постоянного использования гаджетов и соцсетей. Наиболее дорогой оказалась художественная литература. На нее приходится 34% всех трат на бумажные книги. Заметьте, что в эфире радио «Мир Белогорья» для этих целей есть программа «Книжная полка». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: без помех к успеху. Телефон 372-672. 372-672.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

никогда не оставлю мой белый город. Ты Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда, уезжаю, когда от тебя. Под раскатами взрывов

0: под обстрелами ждем.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поучаствовал в праймерис «Единой России» перед губернаторскими выборами. На встрече с секретарями первичек и местных отделений партии он рассказал о планах развития области. «Главное сейчас – безопасность, поддержка людей и экономика. А без этого невозможно развитие нашего региона», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора. «Благодарю коллег за содержательный диалог и поддержку. Впереди большая работа, будем делать ее вместе», – сказал Шуваев. В Волоконовском округе погиб мирный житель. В хуторе Давыдкино от взрыва дрона на территории предприятия мужчина получил тяжелые травмы. Медики боролись до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Виталий Бгавин возглавил Белгородский драматический театр имени Щепкина. Худрук драмтеатра Виталий Слободчук переходит на должность президента театра. Он возглавлял его свыше 50 лет. Новым художественным руководителем драмтеатра назначен заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный режиссер драмтеатра Виталий Бгавин. Наталья Барниченко назначена исполняющей обязанности ректора Белгородского института искусства и культуры. Место ректора освободилось после ухода с поста Сергея Курганского. Он возглавлял БГИК около 8 лет. Причиной стал предельно допустимый возраст. Сергей Курганский отметил 70-летний юбилей в мае. О том, как будет работать новый сертификат для новорожденных, пояснили в региональном Минсоцтруде. Электронный сертификат заменит подарочные наборы для новорожденных. Номинал сертификата – 10 тысяч рублей. Текущая стоимость набора – 8 тысяч. Для получения выплаты не нужно оформлять новую карту. Достаточно указать реквизиты карты МИР на портале госуслуги. Средства можно будет тратить только на детские товары. Контроль через систему маркировки банковских карт. Выбор торговых площадок для использования сертификата не ограничен, включая маркетплейсы. Жителям небольших населенных пунктов не придется специально ехать в Белгород для реализации сертификата. Полный переход на новую систему запланирован на октябрь 2026-го. Борцы Белгородской области блестяще выступили в Ереване на первенстве Европы по ММА среди спортсменов до 20 лет. Они привезли домой две медали. Виктор Шиенко завоевал золото в весовой категории до 93 килограммов. Никита Лехтин удостоился бронзовой награды. Подготовили спортсменов Дмитрий Тарасов, Сергей Вошин и Александр Петров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Матушка Россия, на свете.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме. Пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом. А коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио Z.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем. Судьбе шепнем.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Елена Вознесенская, творческая личность, поет, пишет стихи, рисует и помогает нашим бойцам обрести веру в жизнь. Мы закончили с вами нашу беседу на том, что есть две песни, которые вам ближе по душе. Это песня «Кукушка» Виктора Цоя, также ее исполняет Полина Гагарина, и песня Анны Герман «Эхо любви». Это разные песни.
2: Да.
1: И у них разная энергетика. От чего зависит композиция, которую вы будете исполнять?
2: Наверное, от вот что из души идет. Не могу сказать, что я прям тщательно выбираю произведение, которое буду исполнять для бойцов, но хочется, конечно, чтобы это было что-то более позитивное, потому что бойцов и так не все хорошо, и чтобы вот они не замкнулись, не начали грустить. Пытаюсь выбрать что-то более жизнерадостное, но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто донести смысл песни, вот как «Эхо любви». А если говорить в целом, как я выбираю песни, то, опять же, если мне песня нравится, если я понимаю, о чем я буду петь, о чем я буду рассказывать, и если она мне легла на душу, то я буду ее исполнять. Если мне песня не нравится, я понимаю, что я не могу ее исполнить, у меня не те эмоции, то, естественно, я не буду петь песню. Ну, у меня по-другому не получается.
1: Я с вами поделюсь. Песня «Кукушка» — это моя любимая песня.
2: О.
1: Я ее очень люблю, и именно в исполнении Виктора Цоя. Она мне ближе по душе. И мне кажется, что сейчас, во время специальной военной операции, она обрела более глубокий смысл. И очень рада, что есть такой человек, который исполняет эту песню. За это вам большое спасибо.
2: Спасибо.
1: А вы говорили, что вы пишете стихи.
2: Писала.
1: Как долго и какая тематика?
2: Не могу сказать, что долго. Это было такими как вспышками. Полгода пройдет, я что-то напишу. Там
1: один из творческих порывов.
2: Да. Муза пришла, и я что-то написала. Я еще в школьные года что-то писала, но, естественно, все это уже утерялось. А может, где-то года 2 или 3 назад начала вот так вот более-менее часто их писать. Ну, естественно, это было что-то о неразделенной любви, что вот все плохо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то хорошие стихи, не грустные. Не могу вспомнить.
1: А что должно произойти, чтобы такие стихи появились?
2: Честно говоря, не знаю. Я пыталась писать что-то хорошее, там, о природе. Может быть, просто муза не пришла.
1: Я желаю вам, чтобы пришла ваша муза.
2: Спасибо.
1: И вы написали стихотворения немного другие, чем привыкли писать. Но, знаете, каждый человек, который пишет стихи, он отличается как раз своей неповторимостью. Кто-то пишет грустные стихи, кто-то веселые, кто-то о природе. Возможно, ваш талант в том, чтобы писать именно вот такие проникновенные вещи. Вознесенская — это псевдоним.
2: Да.
1: Когда вы его выбрали и в связи с чем?
2: Я выбрала, опять же, не так давно, может, пару лет назад. В связи с чем? Ну, наверное, с тем, что я стала больше выступать, больше где-то мелькать. И возникла такая идея взять какой-нибудь псевдоним, чтобы вот он был на слуху. И почему Вознесенская? Есть такая писательница Лидия Воскресенская. Это детская писательница, и я очень любила читать ее книги. И когда возник вопрос о псевдониме, как-то само собой пришло на ум Вознесенская. Вот как Воскресенская, только
1: да.
2: И вот оно как-то настолько мне понравилось, что я даже не раздумывая взяла вот ее.
1: А какие у вас планы на будущее?
2: Ой, да кто его знает, слушайте. Не могу сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все сложилось, и чтобы я нашла то, чего ищу, чтобы все устаканилась в жизни. Прям каких-то грандиозных планов у меня нет. И я вообще такого мнения, что надо стараться жить на полную катушку, не в плохом смысле, а именно стараться сделать по максимуму здесь все, даже несмотря на такие вот обстоятельства.
1: Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу, а прямо сейчас мы слушаем песню Анны Герман «Эхо любви» в исполнении Елены Вознесенской.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев поучаствовал в праймерис «Единой России» перед губернаторскими выборами. На встрече с секретарями первичек и местных отделений партии он рассказал о планах развития области. «Главное сейчас – безопасность, поддержка людей и экономика. А без этого невозможно развитие нашего региона», – отметил временно исполняющий обязанности губернатора. «Благодарю коллег за содержательный диалог и поддержку. Впереди большая работа, будем делать ее вместе», – сказал Шуваев. В Волоконовском округе погиб мирный житель. В хуторе Давыдкино от взрыва дрона на территории предприятия мужчина получил тяжелые травмы. Медики боролись до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Выражаем соболезнования родным и близким. Виталий Бгавин возглавил Белгородский драматический театр имени Щепкина. Худрук драмтеатра Виталий Слободчук переходит на должность президента театра. Он возглавлял его свыше 50 лет. Новым художественным руководителем драмтеатра назначен заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, главный режиссер драмтеатра Виталий Бгавин. Наталья Барниченко назначена исполняющей обязанности ректора Белгородского института искусства и культуры. Место ректора освободилось после ухода с поста Сергея Курганского. Он возглавлял БГИК около 8 лет. Причиной стал предельно допустимый возраст. Сергей Курганский отметил 70-летний юбилей в мае. О том, как будет работать новый сертификат для новорожденных, пояснили в региональном Минсоцтруде. Электронный сертификат заменит подарочные наборы для новорожденных. Номинал сертификата – 10 тысяч рублей. Текущая стоимость набора – 8 тысяч. Для получения выплаты не нужно оформлять новую карту. Достаточно указать реквизиты карты МИР на портале госуслуги. Средства можно будет тратить только на детские товары. Контроль через систему маркировки банковских карт. Выбор торговых площадок для использования сертификата не ограничен, включая маркетплейсы. Жителям небольших населенных пунктов не придется специально ехать в Белгород для реализации сертификата. Полный переход на новую систему запланирован на октябрь 2026-го. Борцы Белгородской области блестяще выступили в Ереване на первенстве Европы по ММА среди спортсменов до 20 лет. Они привезли домой две медали. Виктор Шиенко завоевал золото в весовой категории до 93 килограммов. Никита Лехтин удостоился бронзовой награды. Подготовили спортсменов Дмитрий Тарасов, Сергей Вошин и Александр Петров. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Знаем, брат!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

правду искупить, отрассеров пунктирный след, жестоко полоснул в упор и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

Много лет прошло с тех пор, когда затих последний бой. Война, исполнив приговор, ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек ровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад. И я как будто снова там, где врос по пояс мой штрафбат. В Шерпенский огненный плацдарм.

0: лег штрафбат. В Шарпенский огненный плацдарм.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества россиян, которые совершали административные нарушения против интересов России и сейчас находятся за рубежом. Также одобрены закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Закон о пресечении работы дронов банками. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Запас лекарств из перечня жизненно необходимых в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Благодаря действиям правительства поступление лекарств на российский рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности ими стабильным. Напомним, цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, регулирует государство для обеспечения их доступности. В список входят антибиотики, противоопухолевые и гормональные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В апреле Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств, включив в него 206 препаратов, производимых на территории России. Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России до конца этого года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Приказ уже утвержден Минтрансом, сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничение также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: ПВО – это стража страны. Оборона – святая задача. Завтра тоже не будет войны. Даже так и никак не иначе. Ради чистого неба страны. А еще просто ради покоя. Вновь идут на дежурство сыны. Они знают, что это такое. Когда все на работу идут или спать собираются ночью, редко праздники встретятся тут. У них вечные будни, короче.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки. 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки. 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути снова на войну.
0: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел рабочую встречу с председателем Центрально-Черноземного ПАО «Сбербанк» Александром Абрамкиным. «Со Сбером в Белгородской области работаем давно и видим реальные результаты», – сказал он. «Это система «Безопасный город», дистанционный мониторинг здоровья пациентов, подготовка кадров. Непрерывное IT-образование сегодня охватывает 100% школ и детских садов региона. На платформе «Алгоритмика» обучается порядка 160 тысяч детей. В 2024-м была открыта школа 21. Жители Белгорода осваивают там программирование. В 2025-м начал работу колледж информационных и креативных технологий IT-хаб. В планах открытие такой же площадки в Старом Осколе. Все это мощная подготовка специалистов для цифровой экономики региона. Отдельное внимание уделяется педагогам, обучаем учителей работе с искусственным интеллектом. Цифровизация не самоцель, а инструмент. Главное – безопасность белгородцев, комфорт для детей в школах и детских садах, реальные возможности для самореализации. Наметили новое направление сотрудничества, будем расширять и наращивать все то, что уже было создано. Планов много, подчеркнул руководитель региона. В Белгороде приступили к ремонту обелиска на улице Карачанской. Его возвели в 1959 году в память о красноармейцах, погибших в боях у железнодорожного переезда в 1919 году. С 2013 года он носит название «Жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны». Сейчас подрядчик демонтирует памятник и ведет подготовительные работы. Строители отремонтируют гранитные плиты и сам обелиск, приведут в порядок металлическое ограждение и благоустроят прилегающие территорию. Работы должны завершить до 1 августа, рассказал о планах мэр Валентин Демидов. Новая остановка появилась на маршруте общественного транспорта номер 311 «Энергомаш», микрорайон Стрелецкая, 73/2. Пассажирский транспорт останавливается на проезде Дерибасовский. Остановочный пункт сделали для удобства жителей садоводческих товариществ, расположенных на улице Молодежной, и пассажиров, движущихся из Белгорода. Его добавили между остановочными пунктами «Пограничный» и «Сады 105». Остановку внесли в реестр маршрутов и скорректировали стоимость проезда. В праздники перед Днем России запустят дополнительные поезда между Белгородом и Воронежем. Они будут курсировать с 11 по 15 июня. Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД пассажирам и в железнодорожных кассах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог, а главное – мирного неба.

Я ломал это время руками, как сталь. Целовал его в черные губы.

Радио З. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы продолжаем нашу беседу. У нас в гостях Елена Вознесенская, творческая личность, поет, пишет стихи, рисует и помогает нашим бойцам обрести веру в жизнь. Мы закончили с вами нашу беседу на том, что есть две песни, которые вам ближе по душе. Это песня «Кукушка» Виктора Цоя, также ее исполняет Полина Гагарина, и песня Анны Герман «Эхо любви». Это разные песни.
2: Да.
1: И у них разная энергетика. От чего зависит композиция, которую вы будете исполнять?
2: Наверное, от... Вот что из души идет. Не могу сказать, что я прям тщательно выбираю произведение, которое буду исполнять для бойцов, но хочется, конечно, чтобы это было что-то более позитивное, потому что бойцов и так не все хорошо, и чтобы вот они не замкнулись, не начали грустить, пытаюсь выбрать что-то более жизнерадостное, но, конечно, бывают моменты, когда хочется просто донести смысл песни, вот как «Эхо любви». А если говорить в целом, как я выбираю песни, то, опять же, если мне песня нравится, если я понимаю, о чем я буду петь, о чем я буду рассказывать, и если она мне легла на душу, то я буду ее исполнять. Если мне песня не нравится, я понимаю, что я не могу ее исполнить, у меня не те эмоции, то, естественно, я не буду петь песню. Ну, у меня по-другому не получается.
1: Я с вами поделюсь. Песня «Кукушка» — это моя любимая песня.
2: О.
1: Я ее очень люблю, и именно в исполнении Виктора Цоя. Она мне ближе по душе. И мне кажется, что сейчас, во время специальной военной операции, она обрела более глубокий смысл. И очень рада, что есть такой человек, который исполняет эту песню. За это вам большое спасибо.
2: Спасибо.
1: А вы говорили, что вы пишете стихи.
2: Писала.
1: Как долго и какая тематика?
2: Не могу сказать, что долго. Это было такими, как вспышками. Полгода пройдет, я что-то напишу. Там
1: один из творческих порывов.
2: Да. Муза пришла, и я что-то написала. Я еще в школьные года что-то писала, но, естественно, все это уже утерялось. А может, где-то года 2 или 3 назад начала вот так вот более-менее часто их писать. Ну, естественно, это было что-то о неразделенной любви, что вот все плохо. Я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли у меня какие-то хорошие стихи, не грустные. Не могу вспомнить.
1: А что должно произойти, чтобы такие стихи появились?
2: Честно говоря, не знаю. Я пыталась писать что-то хорошее, там, о природе. Может быть, просто муза не пришла.
1: Я желаю вам, чтобы пришла ваша
2: муза,
1: и вы написали стихотворения немного другие, чем привыкли писать. Но вы знаете, каждый человек, который пишет стихи, он отличается как раз своей неповторимостью. Кто-то пишет грустные стихи, кто-то веселые, кто-то о природе. Возможно, ваш талант в том, чтобы писать именно вот такие проникновенные вещи. Вознесенская — это псевдоним.
2: Да.
1: Когда вы его выбрали и в связи с чем?
2: Я выбрала, опять же, не так давно, может, пару лет назад. В связи с чем? Ну, наверное, с тем, что я стала больше выступать, больше где-то мелькать. И возникла такая идея взять какой-нибудь псевдоним, чтобы вот он был на слуху. И почему Вознесенская? Есть такая писательница Лидия Воскресенская. Это детская писательница, и я очень любила читать ее книги. И когда возник вопрос о псевдониме, как-то само собой пришло на ум Вознесенская. Вот как Воскресенская, созвучие, только...
1: Да?
2: И вот оно как-то настолько мне понравилось, что я даже не раздумывая взяла вот ее.
1: А какие у вас планы на будущее?
2: Ой, да кто его знает, слушайте. Не могу сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все сложилось, и чтобы я нашла то, чего ищу. Чтобы все устаканилась в жизни. Прям каких-то грандиозных планов у меня нет. И я вообще такого мнения, что надо стараться жить на полную катушку. Не в плохом смысле, а именно стараться сделать по максимуму здесь все, даже несмотря на такие вот обстоятельства.
1: Дорогие радиослушатели, наша программа подошла к концу. А прямо сейчас мы слушаем песню Анны Герман «Эхо любви» в исполнении Елены Вознесенской.

меня сейчас держись, братишка. Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

довезем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал.

Я сейчас держусь, братишка. Снова ангел повторял. И он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества россиян, которые совершали административные нарушения против интересов России и сейчас находятся за рубежом. Также одобрены закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Закон о пресечении работы дронов банками. Работники Центробанка и Сбера смогут глушить беспилотники, уничтожать их и перехватывать сигналы управления. Право сбивать дроны также получили организации специальной почтовой связи и инкассаторы. Запас лекарств из перечня жизненно необходимых в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Благодаря действиям правительства поступление лекарств на российский рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности ими стабильным. Напомним, цены на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, регулирует государство для обеспечения их доступности. В список входят антибиотики, противоопухолевые и гормональные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В апреле Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарств, включив в него 206 препаратов, производимых на территории России. Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России до конца этого года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Приказ уже утвержден Минтрансом, сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. В России планируют усилить борьбу с объявлениями о продаже поддельных водительских прав и медицинских справок. Власти хотят упростить блокировку таких материалов в интернете. Новые меры могут заработать уже в следующем году. Под ограничение также могут попасть предложения о быстром получении прав и сомнительной помощи с госуслугами, связанными с ПДД. Кроме того, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Радио З.
1: Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

темноте. Не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: «Ростовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, не секрет, что тактика современной войны радикально отличается от привычных нам боевых действий не только мировых войн, но и разрешения локальных конфликтов, например, чеченских войн. Какова сейчас современная тактика? И нам, наверное, обывателям сложновато ее понять, потому что мы привыкли к чуть более застарелой, скажем так, картине войны.
2: Да, очень интересный вопрос. С одной стороны, он такой объемный, но очень любопытный. Вот тактика современной войны. По большому счету, никто не понимает, какая сейчас тактика. Я бы назвал ее так – тактика ручного управления. Но в то же время важные элементы тактических действий, ну, скажем так, действий оперативно-тактического характера на фронте, большие элементы Первой мировой войны. Вот еще помните, особенно это пошло где-то в 23-24 годах, когда уже прошла 22-й год, я сейчас вернусь к этому. Какие-то элементы остались применения тактических действий Первой мировой войны. Обмен ударами, артиллерия работала, не было коптеров, дронов, авиация только-только зарождалась, танки только появлялись. Вот такая окопная война. Или Великая Отечественная война, тактика танковых клиньев, которую применил вермахт еще в 41-м году. А мы только оклемались, фигурально выражаясь, только в конце 42-го года, когда пошла битва за Сталинград и Курская дуга. Подобное что-то мы использовали в ходе специальной военной операции начального периода. Это были батальонно-тактические группы. Фактически эти те же клинья. Мы-то шли с трех сторон. У нас же были стремительные прорывы. Мы заходили под Киев. Мы уже были на окраине Харькова. Ну, мягко скажу, в силу тех или иных причин такая тактика не сработала. Хотя была стремительная, массированная. Ну, как говорится, все же дали наступление Блицкрига, что вопрос специальной военной операции будет решен чуть ли не к лету 22 года. Не сработало в силу тех или иных причин, в силу, опять же, современных форм и методов ведения войны. Здесь уже пошла дроновая война, применение беспилотников. Кстати, противник очень четко освоил схему применения беспилотников с первых дней специальной военной операции. Если в 22 году это еще как-то не просматривалось, даже судя по официальным сводкам, у нас только постоянно наперебой говорили «беспилотник самолетного типа Байрактар ТБ», то с каждым годом, особенно 23-й, 24-й, ну, за последний период я вообще уже молчу, Украина нарастила применение, использование беспилотников различных типов. Мы тоже наращивали, но я просто говорю о тенденциях. Почему такое стремительное продвижение уже не получилось? И нет сейчас стремительных прорывов на фронте. Поменялась тактика современного боя. Это, конечно, связано в первую очередь с применением беспилотников различных типов, применением роботизированных комплексов. Раньше эту функцию, да и сейчас еще выполняют тяжелые квадрокоптеры для сброса боеприпасов, провизии, продовольствия, то теперь эту функцию выполняют роботы. Вот на Харьковском направлении. Цена такого комплекса $30,000, там еще пулемет стоит. И вот он активно используют в лесных зонах, особенно грунтовые дороги, лесные тропы, по полной программе. Дальше. Это взаимодействие артиллерии, штурмовиков и тех же дроноводов. Вот это уже элементы современной тактики. Как она сейчас работает? Эффект какой от этой работы боевой? Покажет время. Ну, во всяком случае, такая тактика используется нами уже 3 года по полной программе. То же самое и противник применяет. Последний крупный прорыв противника, надо отметить, прорыв действительно, прорывные действия, это были как раз под Харьковом. Осенью 22 года, когда противнику удалось вклиниться в нашу оборону на 100 километров. До Красного Лимана. И противник использует эту тактику. Поэтому и такое продвижение, уже все такой термин, как танковые клинья, уже все забыли. Хотя танки используются в зоне проведения спецоперации. Но в основном они используются как артиллерия.
1: Закрытых огневых
2: позиций. Это закрытые позиции. Огневые позиции, замаскированные, запасные огневые позиции. В основном танки используются там. Противник, правда, использовал «Леопард» уже прямо чуть ли не на прямой наводке. Было такое. То есть такие элементы, которые были вели Великую Отечественную войну, они присутствуют, и в современном ведении боевых действий. Опять же, Чечня. Вот тут очень любопытный момент, потому что я сам был свидетелем вот этих событий первой и второй чеченской кампании. Там в основном что? Там никакой авиации, если была авиация только с нашей стороны. Вся авиация Дудаева была разбита еще в 95-м году, когда мы пошли на Грозный. Диверсионно-разведывательные группы. Или, как модно было называть, партизанская война. Да, в основном она велась с учетом гор и горно-лесистой местности. И вот там действовали с нашей стороны разведывательные группы и отряды, и со стороны противника. Вот все говорят «схроны». Вот такое модное было выражение во время чеченской кампании «схроны». Это что-то напоминало схроны ууновцев и бандеровцев в 45-м году и после окончания Великой Отечественной войны на Западной Украине. То же самое и сейчас. Только это называется не схроны, а это какие-то замаскированные опорные пункты. Там, где держится та же замаскированная артиллерия, огневые позиции артиллеристов или закрытые позиции танкистов, лесная зона. А сейчас боевые действия на юге востока Украины, где-то, пожалуй, 50%, если так грубо говоря, они проходят в лесной местности, в лесистой зоне. Вот у нас под Харьковом. Волчанск, Липцы, Казачья Лопань. Леса, лесопосадки там перемежаются с полями, сложный рельеф местности. Диверсионные группы действуют, противника действуют. И с нашей стороны также действуют разведывательные группы и спецназ. Такая тактика была использована во времена Чеченской войны. Собак использовали, живность всю. Был, дай бог ему здоровья, это легендарный генерал Булгаков Владимир Васильевич, который использовал гусей в качестве сторожевых. У них нюх на этих боевиков просто. И взвода и роты спасали обыкновенные гуси, которые в свое время Рим спасли. Сейчас говорят рой беспилотников, а тогда говорили своры собак. В лесу запускали собаководов, сгоняли со всего Северо-Кавказского военного округа. И такой собачий лай там стоял в лесной зоне в предгорьях Чечни. Мама, не горюй, сам был свидетелем. Там просто боевики от ужаса, от страха покидали свои схроны и замаскированные вот эти все огневые позиции. Такие элементы присутствуют сейчас, конечно, присутствуют. И во время охраны блокпостов наших, во время охраны пункта временной дислокации, это может быть опорный пункт взвода. Вот захватили мы, допустим, какой-то населенный пункт в Харьковской области. Захватили. Закрепились там, закрепились. Блокпост установили, установили. Логистический маршрут с соседним селом там на расстоянии 3-4 километра или с противоположным берегом реки, там Северский Донец, установили. Что ночью? Кто дежурит? Да, дежурят парные патрули, там охранение, боевое охранение. Собак используют? Используют. То есть элементы какие-то присутствуют. Назвать полностью тактику боевых действий в современных условиях, тем более в условиях широкомасштабного конфликта, который сейчас происходит на юге-востоке Украины, я бы затруднялся сказать. Вот сейчас говорят, вот классические схемы не работают, надо переписать уставы, надо все добавлять, наставления, методички. Добавляется что-то, что-то добавляется, но опять же в ручном режиме, исходя из ситуации, исходя из допущенных ошибок, которые, ну, естественно, допускались и в первые месяцы проведения специальной войны, в зависимости от ситуации. Но переписывать уставы, наставления я бы не стал. Это тщательно изучается, собирается какой-то материал. И такие вещи, особенно если учитывая, что война и будущее, но работают аналитики у нас, естественно, и в генеральном штабе, и в других военно-учебных заведениях, в академиях. Опытные люди, аналитики, которые анализируют опыт нашей армии, опыт украинской армии, натовских стран, учитывая конфликт нарастающий между Россией и НАТО. Естественно, такое сейчас внедряется, как говорится, в ходе марша.
1: То есть вы считаете, что этому еще пока не время?
2: Да, не время, конечно. Всему свое время, особенно по горячим следам, невозможно проанализировать какую-то тенденцию. Она же меняется. Как я уже говорил, батальонно-тактическими группами мы батальонами наступали в первый месяц. Да. Раз, потом ушло. перегруппировка на военном языке. А так говоря, просто отступление было-было. Почему это произошло? Анализируется. Нынешний ход боевых действий. Почему нет каких-то решительных прорывов или нет каких-то клиньев танковых? А может быть, какие-то другие клинья разрабатываются? Допустим, под прикрытием дроновых зонтиков. Это я так в качестве примера. Или какие-то нестандартные тактические ходы, как проход по трубе в Авдеевке и в Судже.
1: Мы можем говорить, что нынешняя тактика, или, по крайней мере, ее намечающиеся элементы, я понимаю, что она еще не сформирована, не окуклена, а все это происходит по ходу, более направлена на сбережение как живой силы, так и мирного населения, потому что, ну, нет вот этого наступления фронтами. При таком наступлении мы понимаем, сколько живой силы ложится.
2: Здесь бы я отметил такой важный, на мой взгляд, момент. Сейчас у нас наблюдается такая тенденция, судя по наращиванию беспилотных летательных аппаратов. Внедряется искусственный интеллект, внедряются роботы, как на земле, так и беспилотные катера с учетом больших водных преград и артерий на юге-востоке Украины. То есть идет такой процесс, который позволяет уменьшить, с одной стороны, самое главное, это потери личного состава непосредственно на фронте, минимизировать потери мирных жителей. Сейчас у нас в основном боевые действия ведутся же не на открытых полях, на каких-то пустынях и прочее. Там, где проживают жители мирные. Плотность населения большая. Это и населенные пункты, и мелкие города. До крупных городов у нас еще не дошло. Таких, как Харьков, Одесса, Николаев, Полтава, Днепропетровск. Это крупные города, которые находятся на территории юго-востока Украины. Так или иначе, они входят в сферу и наших интересов, и они, естественно, входят в число выполнения решаемых задач специальной военной операции. И мне кажется, что сейчас вот это все внедрение новых технологических систем, они в первую очередь связаны именно с минимизацией потерь на фронты, потерь мирных жителей. Но это вовсе не исключает, что, естественно, как бы ни работали роботы, дроны, как бы ни массированно наносились удары артиллерии и авиации, на поле боя все решает человек. Все решается на земле. Поэтому так или иначе продвижения на земле будут продолжаться. Другое дело, что с учетом новых реалий ведения боевых действий в современных условиях, ну не роботы же будут в атаку бегать. Хотя бы в настоящее время. О далекой перспективе мы не говорим. Все будет решать человек. Поэтому здесь и идет, вернусь к своему термину, ручное управление войсками. В зависимости от ситуации, от обстановки, от решения текущих задач, все это решается с учетом реальных результатов, просчетов и недостатков, каких-то успехов и прорывных действий, пусть не широкомасштабного характера, именно сегодня на поле боя.
1: Геннадий Тимофеевич, не секрет, что тактика современной войны радикально отличается от привычных нам боевых действий не только мировых войн, но и разрешения локальных конфликтов, например, чеченских войн. Какова сейчас современная тактика? И нам, наверное, обывателям сложновато ее понять.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.
3: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
4: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Донбасс.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Стою и жду зеленый свет. В салоне темном тишина.
1: Радио Z.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев провел рабочую встречу с председателем Центрально-Черноземного ПАО «Сбербанк» Александром Абрамкиным. «Со Сбером в Белгородской области работаем давно и видим реальные результаты», – сказал он. «Это система «Безопасный город», дистанционный мониторинг здоровья пациентов, подготовка кадров. Непрерывное IT-образование сегодня охватывает 100% школ и детских садов региона. На платформе «Алгоритмика» обучается порядка 160 тысяч детей. В 2024-м была открыта школа 21. Жители Белгорода осваивают там программирование. В 2025-м начал работу колледж информационных и креативных технологий IT-хаб. В планах открытие такой же площадки в Старом Осколе. Все это мощная подготовка специалистов для цифровой экономики региона. Отдельное внимание уделяется педагогам. Обучаем учителей работе с искусственным интеллектом. Цифровизация не самоцель, а инструмент. Главное – безопасность белгородцев, комфорт для детей в школах и детских садах, реальные возможности для самореализации. Наметили новое направление сотрудничества, будем расширять и наращивать все то, что уже было создано. Планов много, подчеркнул руководитель региона. В Белгороде приступили к ремонту обелиска на улице Карачанской. Его возвели в 1959 году в память о красноармейцах, погибших в боях у железнодорожного переезда в 1919 году. С 2013 года он носит название «Жертвам Октябрьской революции и Гражданской войны». Сейчас подрядчик демонтирует памятник и ведет подготовительные работы. Строители отремонтируют гранитные плиты и сам обелиск, приведут в порядок металлическое ограждение и благоустроят прилегающие территорию. Работы должны завершить до 1 августа, рассказал о планах мэр Валентин Демидов. Новая остановка появилась на маршруте общественного транспорта номер 311 «Энергомаш», микрорайон Стрелецкая, 73/2. Пассажирский транспорт останавливается на проезде Дерибасовский. Остановочный пункт сделали для удобства жителей садоводческих товариществ, расположенных на улице Молодежной, и пассажиров, движущихся из Белгорода. Его добавили между остановочными пунктами Пограничной и Сады 105. Остановку внесли в реестр маршрутов и скорректировали стоимость проезда. Праздники перед Днем России запустят дополнительные поезда между Белгородом и Воронежем. Они будут курсировать с 11 по 15 июня. Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении РЖД пассажирам и в железнодорожных кассах. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог, а главное – мирного неба.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной?

назад. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак, мотив простой. Смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Я знаю, Россия, ты сможешь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пришли в окопы холода. Мороз свиреп, лютует, и нервы словно провода. Народ в тылу пирует. В окопе теплится свеча. Насквозь носки, ботинки, калаш примерзший снял с плеча. Летят, кружась, снежинки. Гори, свеча, не затухай, хоть капельку согреться. Проснись же, тыл, и не бухай! Вам там не отсидеться! Поймите, раз и навсегда победы нет без тыла. Очнитесь, в дом пришла беда, сплочением уныло. И если дальше так пойдет, то кончится ужасно. Пока народ, гуляя, пьет, мы гибнем здесь напрасно.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Клубились яростно метели по Сталинградской по земле. Дымились потные шинели, и шли солдаты по зале. И танк в сугробе, как в болоте, и бьют снаряды по броне. Снежинки таяли в полете, как ветки с листьями в огне. И падал в битве человек в горячий снег, в кровавый снег. Смертельной битвы этой ветер, как бы расплавленный металл, и жёг и плавил все на свете, что даже снег горячим стал. И за чертой последней страшной случалось танк и человек, встречались схватки.

Летали по весне, большие годы пролетели, а я все сердцем на войне, где отпевали нас метели, где в землю многие легли, а дома мамы посидели, у дома вишни зацвели, а у меня в глазах навек горячий снег.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
4: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: страшный зень. Все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, не секрет, что тактика современной войны радикально отличается от привычных нам боевых действий не только мировых войн, но и разрешения локальных конфликтов, например, чеченских войн. Какова сейчас современная тактика? И нам, наверное, обывателям сложновато ее понять, потому что мы привыкли к чуть более застарелой, скажем так, картине войны.
2: Да, очень интересный вопрос. С одной стороны, он такой объемный, но очень любопытный. Вот тактика современной войны. По большому счету, никто не понимает, какая сейчас тактика. Я бы назвал ее так – тактика ручного управления. Но в то же время важные элементы тактических действий, ну, скажем так, действий оперативно-тактического характера на фронте. Большие элементы Первой мировой войны. Вот еще помните, особенно это пошло где-то в 23-24 годах, когда уже прошла 22-й год, я сейчас вернусь к этому. Какие-то элементы остались применения тактических действий Первой мировой войны. Обмен ударами, артиллерия работала, не было коптеров, дронов, авиация только-только зарождалась, танки только появлялись. Вот такая окопная война. Или Великая Отечественная война, тактика танковых клиньев, которую применил вермахт еще в 41-м году. А мы только оклемались, фигурально выражаясь, только в конце 42-го года, когда пошла битва за Сталинград и Курская дуга. Подобное что-то мы использовали в ходе специальной военной операции начального периода. Это были батальонно-тактические группы. Фактически эти те же клинья. Мы-то шли с трех сторон. У нас же были стремительные прорывы. Мы заходили под Киев. Мы уже были на окраине Харькова. Ну, мягко скажу, в силу тех или иных причин такая тактика не сработала. Хотя была стремительная, массированная. Ну, как говорится, все же дали наступление Блицкрига, что вопрос специальной военной операции будет решен чуть ли не к лету 22 года. Не сработало в силу тех или иных причин, в силу, опять же, современных форм и методов ведения войны. Здесь уже пошла дроновая война, применение беспилотников. Кстати, противник очень четко освоил схему применения беспилотников с первых дней специальной военной операции. Если в 22 году это еще как-то не просматривалось, даже судя по официальным сводкам, у нас только постоянно наперебой говорили «беспилотник самолетного типа Байрактар-ТБ», то с каждым годом, особенно 23-й, 24-й, ну, за последний период я вообще уже молчу, Украина нарастила применение, использование беспилотников различных типов. Мы тоже наращивали. Но я просто говорю о тенденциях. Почему такое стремительное продвижение уже не получилось и нет сейчас стремительных прорывов на фронте? Поменялась тактика современного боя. Это, конечно, связано в первую очередь с применением беспилотников различных типов, применением роботизированных комплексов. Раньше эту функцию, да и сейчас еще выполняют тяжелые квадрокоптеры для сброса боеприпасов, провизии, продовольствия, то теперь эту функцию выполняют роботы. Вот на Харьковском направлении. Цена такого комплекса $30,000. Там еще пулемет стоит. И вот он активно использует в лесных зонах особенно. Грунтовые дороги, лесные тропы. По полной программе. Дальше. Это взаимодействие артиллерии, штурмовиков и тех же дроноводов. Вот это уже элементы современной тактики. Как она сейчас работает? Эффект какой от этой работы боевой? Покажет время. Ну, во всяком случае, такая тактика используется нами уже 3 года по полной программе. То же самое и противник применяет. Последний крупный прорыв противника, надо отметить, прорыв действительно, прорывные действия, это были как раз под Харьковом. Осенью 22 года, когда противнику удалось вклиниться в нашу оборону на 100 километров. До Красного Лимана. И противник использует эту тактику. Поэтому и такое продвижение, уже все такой термин, как танковые клинья, уже все забыли. Хотя танки используются в зоне проведения спецоперации. Но в основном они используются как артиллерия.
1: Закрытых огневых
2: позиций. Это закрытые
1: позиции.
2: Огневые позиции, замаскированные, запасные огневые позиции. В основном танки используются там. Противник, правда, использовал «Леопард» уже прямо чуть ли не на прямой наводке. Было такое. То есть такие элементы, которые были в Великую Отечественную войну, они присутствуют. И в современном ведении боевых действий. Опять же, Чечня. Вот тут очень любопытный момент, потому что я сам был свидетелем вот этих событий первой и второй чеченской кампании. Там в основном что? Там никакой авиации, если была авиация, только с нашей стороны. Вся авиация Дудаева была разбита еще в 95-м году, когда мы пошли на Грозный. Диверсионно-разведывательные группы. Или, как модно было называть, партизанская война. Да, в основном она велась с учетом гор и горно-лесистой местности. И вот там действовали с нашей стороны разведывательные группы и отряды, и со стороны противника. Вот все говорят «схроны». Вот такое модное было выражение во время чеченской кампании «схроны». Это что-то напоминало схроны ОУНовцев и бандеровцев в 1945 году и после окончания Великой Отечественной войны на Западной Украине. То же самое и сейчас. Только это называется не схроны, а это какие-то замаскированные опорные пункты. Там, где держится та же замаскированная артиллерия, огневые позиции артиллеристов или закрытые позиции танкистов, лесная зона. А сейчас боевые действия на юге востока Украины, где-то, пожалуй, 50%, если так грубо говоря, они проходят в лесной местности, в лесистой зоне. Вот у нас под Харьковом. Волчанск, Липцы, Казачья Лопань. Леса, лесопосадки там перемежаются с полями, сложный рельеф местности. Диверсионные группы действуют, противника действуют. И с нашей стороны также действуют разведывательные группы и спецназ. Такая тактика была использована во времена Чеченской войны. Собак использовали, живность всю. Был, дай бог ему здоровья, это легендарный генерал Булгаков Владимир Васильевич, который использовал гусей в качестве сторожевых. У них нюх на этих боевиков просто. И взвода и роты спасали обыкновенные гуси, которые в свое время Рим спасли. Сейчас говорят рой беспилотников, а тогда говорили своры собак. В лесу запускали собаководов, сгоняли со всего Северо-Кавказского военного округа. И такой собачий лай там стоял в лесной зоне в предгорьях Чечни. Мама, не горюй, сам был свидетелем. Там просто боевики от ужаса, от страха покидали свои схроны и замаскированные вот эти все огневые позиции. Такие элементы присутствуют сейчас, конечно, присутствуют. И во время охраны блокпостов наших, во время охраны пункта временной дислокации, это может быть опорный пункт взвода. Вот захватили мы, допустим, какой-то населенный пункт в Харьковской области. Захватили. Закрепились там, закрепились. Блокпост установили, установили. Логистический маршрут с соседним селом там на расстоянии 3-4 километра или с противоположным берегом реки, там, Северский Донец. Установили. Что ночью? Кто дежурит? Да, дежурят парные патрули, там, охранение, боевое охранение. Собак используют? Используют. То есть элементы какие-то присутствуют. Назвать полностью тактику боевых действий в современных условиях, тем более в условиях широкомасштабного конфликта, который сейчас происходит на юге-востоке Украины, я бы затруднялся сказать. Вот сейчас говорят, вот классические схемы не работают, надо переписать уставы, надо все добавлять, наставления, методички. Добавляется что-то, что-то добавляется, но опять же в ручном режиме, исходя из ситуации, исходя из допущенных ошибок, которые, ну, естественно, допускались и в первые месяцы проведения специальной войны, в зависимости от ситуации. Но переписывать уставы, наставления я бы не стал. Это тщательно изучается, собирается какой-то материал. И такие вещи, особенно если учитывая, что война и будущее, но работают аналитики у нас, естественно, и в генеральном штабе, и в других военно-учебных заведениях, в академиях. Опытные люди, аналитики, которые анализируют опыт нашей армии, опыт украинской армии, натовских стран, учитывая конфликт нарастающий между Россией и НАТО. Естественно, такое сейчас внедряется, как говорится, в ходе марша.
1: То есть вы считаете, что этому еще пока не время?
2: Да, не время, конечно. Всему свое время, особенно по горячим следам, невозможно проанализировать какую-то тенденцию. Она же меняется. Как я уже говорил, батальонно-тактическими группами мы батальонами наступали в первый месяц. Да. Раз, потом ушло. Перегруппировка на военном языке. А так говоря, просто отступление было-было. Почему это произошло? Анализируется. Нынешний ход боевых действий. Почему нет каких-то решительных прорывов или нет каких-то клиньев? танковых, а может быть, какие-то другие клинья разрабатываются, допустим, под прикрытием дроновых зонтиков. Это я так в качестве примера. Или какие-то нестандартные тактические ходы, как проход по трубе в Авдеевке и в Судже.
1: Мы можем говорить, что нынешняя тактика, или, по крайней мере, ее намечающиеся элементы, я понимаю, что она еще не сформирована, не окуклена, а все это происходит по ходу, более направлена на сбережение как живой силы, так и мирного населения, потому что, ну, нет вот этого наступления фронтами. При таком наступлении мы понимаем, сколько живой силы ложится.
2: Здесь бы я отметил такой важный, на мой взгляд, момент. Сейчас у нас наблюдается такая тенденция, судя по наращиванию беспилотных летательных аппаратов. Внедряется искусственный интеллект, внедряются роботы, как на земле, так и беспилотные катера с учетом больших водных преград и артерий на юге-востоке Украины. То есть идет такой процесс, который позволяет уменьшить, с одной стороны, самое главное, это потери личного состава непосредственно на фронте, минимизировать потери мирных жителей. Сейчас у нас в основном боевые действия ведутся же не на открытых полях, на каких-то пустынях и прочее. Там, где проживают жители мирные. Плотность населения большая. Это и населенные пункты, и мелкие города. До крупных городов у нас еще не дошло. Таких, как Харьков, Одесса, Николаев, Полтава, Днепропетровск. Это крупные города, которые находятся на территории юго-востока Украины. Так или иначе, они входят в сферу наших интересов, и они, естественно, входят в число выполнения решаемых задач специальной военной операции. И мне кажется, что сейчас вот это все внедрение новых технологических систем, они в первую очередь связаны именно с минимизацией потерь на фронты, потерь мирных жителей. Но это вовсе не исключает, что, естественно, как бы ни работали роботы, дроны, как бы ни массированно наносились удары артиллерии и авиации, на поле боя все решает человек. Все решается на земле. Поэтому так или иначе продвижение на земле будут продолжаться. Другое дело, что с учетом новых реалий ведения боевых действий в современных условиях, ну не роботы же будут в атаку бегать. Хотя бы в настоящее время, о далекой перспективе мы не говорим. Все будет решать человек. Поэтому здесь и идет, вернусь к своему термину, ручное управление войсками. В зависимости от ситуации, от обстановки, от решения текущих задач, все это решается с учетом реальных результатов, просчетов и недостатков, каких-то успехов и прорывных действий, пусть не широкомасштабного характера, именно сегодня на поле боя.
1: Геннадий Тимофеевич, не секрет, что тактика современной войны радикально отличается от привычных нам боевых действий не только мировых войн, но и разрешения локальных конфликтов, например, чеченских войн. Какова сейчас современная тактика? И нам, наверное, обывателям сложновато ее понять.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья». Да, я знаю.

0: Радио Z.
1: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
2: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом

0: вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z.

0: Эх!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади

очень долгим. Что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 июня, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер переменный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 21. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.